this one, Child in Time.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Бодрячком, товарищ, бодрячком. 101.5 FM.
3: Это ваше домашнее радио.

0: That was the title of the album Burn. We got a song for you now. A rock and roll song.
1: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

здесь были мы. Там твой силуэт, там ты на волне, и на волне ты волнуешь вдвойне.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми ставь ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, и царапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похоже на меня, так похоже на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

0: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Я загляну тебе в глаза, ладошку убери с лица, теперь немного улыбнись.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

как сердца глагол в красивых песнях, написанных в кухне за столом. Можно долго красноречиво рассуждать, но не передать, как дорога ты вдруг мне стала. Что на самом деле нравилось мне только ты, каждый, кого встречаю, твои черты. Ты за страстями у берегов далеких стран, а я здесь собираю тебя по частям.

слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.

Здесь были мы, там твой силуэт, там ты на волне, и на волне ты волнуешь вдвойне.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранди была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. «Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
4: Руки вверх.

0: теперь под музыку.
1: Отделение ГИБДД отдела внутренних дел Малавишевского района обращается к участникам дорожного движения.
2: Уважаемый участник дорожного движения, управляя транспортным средством, необходимо помнить, что автомобиль не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
1: От вашего поведения на дороге зависит как общественная безопасность, так и жизнь и здоровье окружающих людей. Игнорирование требований правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям.
2: Следует помнить, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность, а порой
1: и уголовную.

0: слушаете радиоканал в эфире «Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЛН номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале в эфире «Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.
1: Всем доброго утра желает радиостанция МВ «Диапазон». Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем округе произошел случай дорожно-транспортного происшествия. Это случилось в деревне Полище. Среди людей пострадавших нет. И без света, без электроэнергии у нас остаются на данный момент времени 11 деревень, из них 86 людей, из которых 10 детей. Ведутся аварийные восстановительные работы. Отключение электроэнергии в Аксуческом и Бургинском направлениях. Говорят, слава богу, все спокойно, все со светом. Далее о погоде информация. 13 градусов тепла сейчас в любимом городе ощущается, как будто бы 9, вчера в это время было 14. Ветер юго-западного направления, скорость его 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительно влажность 64%, температура воды в реках и озерах нашего края 12 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура сегодняшнего дня 20 градусов. На этой неделе похолодает до 7 градусов тепла, почти без осадков неделя пройдет. Световой день продлится в Малой Вишере и ее окрестностях 16 часов 5 минут. Солнышко встало в 4:45, закат 20 часов 50 минут. Луна убывающая. Сейчас умеренная магнитная буря. Берегите свое здоровье. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Всем такого же солнечного настроения, как сегодняшнее утро, желает ваше домашнее радио. Оставайтесь с нами.
2: В гостях у Тяпкина.
3: А у нас на селе проходит фестиваль шашлыков и пива. Впрочем, на майске этот фестиваль повсюду проходит.
2: И опыт сын ошибок трудных.
3: А я заведу свою старую шарманку, пожалуй. Ну, то есть про крапиву вам еще расскажу. Правда, прежде чем я поделюсь секретными рецептами из этого растения, хочу вас осведомить о противопоказаниях. А таковые завсегда и у всего имеются. Использовать крапиву в качестве лечебного препарата противопоказано, если у человека высокая свертываемость крови. Употребление крапивы может привести к образованию тромбов. Поэтому растение противопоказано при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе. Запрещен прием лекарств из крапивы при почечной и сердечной недостаточности, при беременности, а также при индивидуальной непереносимости и кожных аллергиях.
2: Подножный корм.
3: Если вы не знаете, в каком виде можно употреблять крапиву, кроме салатов и супов, то вот вам рецептик крапивно-орехового соуса. Понадобится 250 граммов листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 4 столовые ложки ваших любимых орехов, можно брать любые, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Крапивные листья нужно ошпарить кипятком, обдать холодной водой и просушить. Орехи прогреть на сковороде несколько минут, пока не раскроется аромат. После измельчить в блендере или вручную в ступке. Затем нужно добавить к орехам в блендер или ступку чеснок, крапиву, сыр и оливковое масло. Этот необычный соус прекрасно сочетается с рыбой или пастой, а еще годится для намазывания на бутерброды. Приятного аппетита!
2: Житейская мудрость.
3: Если в мае молния блеснула после дождя без грома, то быть ясной погоде. Ясности вам и понятности. Ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.
4: Отделение ГИБДД отдела внутренних дел Малавишевского района обращается к участникам дорожного движения.
5: Уважаемый участник дорожного движения, управляя транспортным средством, необходимо помнить, что автомобиль не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
4: От вашего поведения на дороге зависит как общественная безопасность, так и жизнь и здоровье окружающих людей. Игнорирование требований и правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям.
5: Следует помнить, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность, а порой
4: и уголовную.

Когда ты встанешь поутру, к тебе я солнышком приду. Я загляну тебе в глаза, ладошку убери с лица.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою.

0: меня.
1: Радио МВ Диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
7: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт?
8: Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
2: 101.5 включай. С нами вместе зажигай.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает «Оверлок». Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, исцарапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похож на меня, так похож на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

te parler comme la première fois.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: В эфире «Малая Вишера».
1: Телефон рекламной службы
0: 8 921 204 28 28.

0: Малой Вишере 10 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра желает радиостанция МВ «Диапазон». Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем округе произошел случай дорожно-транспортного происшествия. Это случилось в деревне Полище. Среди людей пострадавших нет. И без света, без электроэнергии у нас остаются на данный момент времени 11 деревень, из них 86 людей, из которых 10 детей. Ведутся аварийные восстановительные работы. Отключение электроэнергии в Аксуческом и Бургинском направлениях. Говорят, слава богу, все спокойно, все со светом. Далее о погоде информация. 13 градусов тепла сейчас в любимом городе ощущается, как будто бы 9. Вчера в это время было 14. Ветер юго-западного направления, скорость его 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительно влажность 64%, температура воды в реках и озерах нашего края 12 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура сегодняшнего дня 20 градусов. На этой неделе похолодает до 7 градусов тепла, почти без осадков неделя пройдет. Световой день продлится в Малой Вишере и ее окрестностях 16 часов 5 минут. Солнышко встало в 4:45, закат 20 часов 50 минут. Луна, бывающая сейчас умеренная магнитная буря. Берегите свое здоровье. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Всем такого же солнечного настроения, как сегодняшнее утро, желает ваше домашнее радио. Оставайтесь с нами.

0: for my happiness.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

И во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт? Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: бодрые, мы активные, мы юные и позитивные. Вперед с нами!
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон.
4: Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу.
5: Неопытный папочка. Сын уснул на диване, папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон. Положи, где взял.
6: Ты будешь конь, ловись на четвереньку.
7: Я пошел.
8: Поиграем с малышом.
5: Источником радости и вдохновения для вашего ребенка могут стать обыкновенные камни. Представьте с ребенком, что камешки – это заколдованные жучки, и волшебные краски помогут их оживить. Раскрасьте камешек под жука, нанесите глазки, лапки, контуры крыльев. Также для создания коллекции жуков могут пригодиться пластилин и восковые мелки. Если тема насекомых заинтересует ребенка, то можете пытаться создавать маленькие копии жуков, существующих в природе. Дополнить коллекцию насекомых можно чудесными бабочками, вырезанными из бумаги и раскрашенными ребенком.
9: Горячей, хозяйка, отдай парку, поварим молодые косточки.
8: Позаботимся.
5: Проблема вакцинации детей сейчас бурно обсуждается. Многие родители ломают себе голову, делать прививку своему чаду или подождать. Вакцина или прививка – это создание активной системы защиты против инфекционных болезней. Принцип действия прививки довольно прост. Малышу вводится специфический антиген, а организм в ответ на это начинает процесс производства собственных антител, создающих иммунитет против определенного вируса. В качестве антигенов в медицине применяют живые, но ослабленные в условиях лаборатории возбудители. К таким живым антигенам относятся вакцины против кори, туберкулеза, полиомиелита и паротита. Прививки делают в детской поликлинике, но если вы по какой-то причине не хотите обращаться по поводу прививок по месту жительства, то, возможно, клиника иммунологии вызовет у вас больше доверия. Там, кстати, вы можете получить квалифицированную консультацию по поводу необходимой той или иной прививки. Больше всего родители опасаются негативной реакции организма малыша на прививку. Стоит отметить, что в большинстве случаев дети переносят вакцинацию без всяких осложнений. Иногда у малышей повышается температура, появляется вялость и сонливость. Реже проявляются аллергические реакции, крапивница или астматический кашель. Самые тяжелые формы аллергической реакции на вакцинацию – судороги и явления энцефалита – встречаются в исключительных случаях. Именно эти случаи, разрастаясь слухами, и пугают родителей.
10: Я ФС зовут Незнайка, от меня вам было лайка.
8: Вот это сказано.
5: Мама с 7-летним сыном идут, держась за руки, навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Григорий, глядя в глаза маме, громко говорит: мама, у нее дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. Набирайтесь опыта вместе с нами. Всего доброго.
8: Неопытный папочка.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуя,

солнце в облаках, не греет ласково и светит в попыхах.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8 921 204 28 28.

0: Малой Вишере 11 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Доброе утро, Малая Вишера, Большая Вишера, доброе утро. Верхние и Нижние Тикулы, Верхний Перелесок, Виниха, Влички, Воронкова, Подгорная, Большое Малое Пихово, все деревни Маловишерского округа. Здравствуйте. Вашему вниманию новости. Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем округе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Оно произошло в деревне Дворище. И в настоящий момент времени без света остаются 11 деревень нашего Маловишерского края. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Далее наш краеведческий конкурс «Листая страница истории». Вопрос следующий будет в свете последних событий новейшей истории маловишерского спорта. Итак, впервые в Маловишере состоялась Маловишерская корпоративная лига по баскетболу. У нас теперь есть на предприятиях и в организациях свои баскетбольные команды. Как это было когда-то в Советском Союзе, только тогда были футбольные корпоративные команды в Маловишере и Маловишерском районе. Назовите их, пожалуйста. И футбольные команды Советского Союза, которые были у нас в нашем Маловишерском районе, и корпоративные баскетбольные команды, которые появились в наше время в Малой Вишере. За правильный ответ вас ждет подарок наш Маловишерский краеведческий альманах «Прекрасен наш Союз» номер 1. Далее о погоде информация. 16 градусов тепла сейчас в любимом городе. Ощущается, как будто плюс 12. Вчера в это время было 18. Ветер юго-западного направления. Скорость его 4,8 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50%. Температура воды в реке Малая Вишера и в озере Кузьминское 15 градусов. На этой неделе похолодает до 7 градусов. Дни будут почти без осадков, а завтра до 14 тепла, на 6 градусов в день будет холоднее, чем сегодня. Сегодня максимальная температура 20 градусов. Осадков не ждем. Итак, световой день в Малой Вишере сегодня продлится 16 часов 5 минут. Солнышко встало в 4:45 над любимым городом, закат 20 часов 50 минут. Магнитное поле, слабая магнитная буря сейчас. Берегите свое здоровье. Луна убывающая. И для вас, уважаемые слушатели, новая песня, премьера песни на 101.5 FM. «Тихое поле» она называется. Ее автор Никита Трофимов. Ему 32 года. Он закончил МГИМО, факультет международные экономические отношения, магистратуру Академии народного хозяйства Государственной службы при президенте Российской Федерации, руководитель практики инноваций и аналитического агентства в цифровом консалтинге крупнейшего IT-холдинга России Т1, победитель программы признания 2025. Его увлечение – это музыка, создание композиций и стихов. И еще одно у него увлечение есть – аргентинское танго. Он чемпион России и Казахстана по аргентинскому танго. Входит в топ-100 пар мира по результатам чемпионата мира. Практикует также японское искусство кинцуги. Итак, песня на стихи и музыку Никиты Трофимова. Поет Ия. Талант, найденный на просторах русской души. Ну, еще стоит вам рассказать о том, что Никита Трофимов – это младший сын Валерия Ивановича Трофимова. Мы знаем его как начальника цеха номер 3 Маловишерского стекольного завода. Его мы выбрали народным депутатом СССР. Сейчас он в заслуженном отдыхе, у него трое сыновей, и младший сын Никита Трофимов представляет вам свою песню.

0: for my happiness.
1: Радио МВ Диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
1: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт?
7: Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
5: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
8: Бодрячком, товарищ, бодрячком. 101.5 FM.
9: Это ваше домашнее радио.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено. И дома поднимают, и красят их. Окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том. У процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4. Та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Громче, громче, вау, музон, ваш МП-диапазон. Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт?
7: Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
0: В эфире «Малая Вишера».

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. В гостях у Тяпкина.
3: А у нас на селе проходит фестиваль шашлыков и пива. Впрочем, на майские этот фестиваль повсюду проходит.
2: И опыт сын ошибок трудных.
3: А я заведу свою старую шарманку, пожалуй. Ну, то есть про крапиву вам еще расскажу. Правда, прежде чем я поделюсь секретными рецептами из этого растения, хочу вас осведомить о противопоказаниях. А таковые завсегда и у всего имеются. Использовать крапиву в качестве лечебного препарата противопоказано, если у человека высокая свертываемость крови. Употребление крапивы может привести к образованию тромбов. Поэтому растение противопоказано при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе. Запрещен прием лекарств из крапивы при почечной и сердечной недостаточности, при беременности, а также при индивидуальной непереносимости и кожных аллергиях.
2: Подножный корм.
3: Если вы не знаете, в каком виде можно употреблять крапиву, кроме салатов и супов, то вот вам рецептик крапивно-орехового соуса. Понадобится 250 граммов листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 4 столовые ложки ваших любимых орехов, можно брать любые, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Крапивные листья нужно ошпарить кипятком, обдать холодной водой и просушить. Орехи прогреть на сковороде несколько минут, пока не раскроется аромат. После измельчить в блендере или вручную в ступке. Затем нужно добавить к орехам в блендер или ступку чеснок, крапиву, сыр и оливковое масло. Этот необычный соус прекрасно сочетается с рыбой или пастой, а еще годится для намазывания на бутерброды. Приятного аппетита!
2: Житейская мудрость.
3: Если в мае молния блеснула после дождя без грома, то быть ясной погоде. Ясности вам и понятности. Ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина.
4: На 101.5 FM всегда полный лайф.
5: Life is life.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Я сердце брошу на алтарь.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.
0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке
5: onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: МВ-диапазон. Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт?
7: Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
8: На 101.5 FM всегда полный лайф.
9: Life is life.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

Нам снятся столько лет одинаковые сны. Там пишем прямо на море, здесь были мы. Там твой силуэт, там ты на волне. И на волне ты волнуешь вдвойне.

Когда ты встанешь поутру, к тебе я солнышком приду, я загляну тебе в глаза.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

0: На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.
0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
5: Вы находитесь в зоне радиоактивности МВ-диапазон. Sometime we might wreck it.

Успокой меня глазами. Успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение. Исцарапай спину мне. Мне явись, как исцеление. Светом будь в моем окне. Светом будь в моем окне. Обними меня глазами. Обними меня душой. Как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди. Мне так будет много легче позабыть и перейти. Позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами. Поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок. Не губи его шаля. Где-то там не спит ребенок, так похоже на меня, так похоже на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Новости на 101.5 FM. Вернулись спустя десятилетия. Еще один герой Великой Отечественной войны обретет покой на родине. Вчера в стенах школы номер 4 в Школьном музее боевой славы состоялось значимое и трогательное событие – церемония передачи останков уроженца Курганской области младшего сержанта Владимира Ивановича Кучерова. Боец долгие годы считался без вести пропавшим, но благодаря кропотливому труду поисковиков имя героя возвращено из небытия. Официальный представитель правительства Курганской области принял останки, чтобы доставить их на малую родину солдата. Совсем скоро останки Владимира Ивановича с воинскими почестями будут захоронены на родной земле. Заместитель главы администрации Малышевского округа Львов Титова выразил благодарность ребятам из военно-патриотического клуба «Солдат» и их наставникам. Именно они в рамках весенней вахты памяти подняли останки бойца, установили личность, вернули миру его имя. Их труд – это важнейший мост между прошлым и будущим. Пока такая работа ведется, память жива. Вечная слава герою, никто не забыт, ничто не забыто. Эта информация опубликована на страничке ВКонтакте школы номер 4 и администрации Малышевского округа. Также разместили мы на своей страничке ВКонтакте МВ-диапазон Малая Вишера. Далее информация из территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе и по инфекционной заболеваемости на территориях Чудовского и Маловишерского районов. За период с 25 по 30 апреля текущего года на территории Маловишерского района зарегистрировано ОРВИ 39 случаев. 22 ребенка заболели и 17 случаев, когда заболели взрослые. COVID-19 и гриппа А нет. Вне больничной пневмонии болеют один взрослый и один ребенок, который не ходит в дошкольное учреждение. В Чудовском районе ситуация несколько иная. ОРВИ всего 28 случаев. Болеют дети до 17 лет. Вне больничной пневмонии один случай. COVID-19 – один случай, укус клещами – 8 случаев у нас пока что не регистрируется. В городе клинически подтвержден один случай клещевого боррелиоза. Кишечных инфекций 3 случая. Опоясывающий лишай 1 случай. Мононуклеоз 1 случай. И хронический вирусный гепатит группы В 1 случай. Заболел носитель этого вируса. Вы слушали информацию Роспотребнадзора. Далее. Завтра, 6 мая, православные отмечают День Святого Георгия Победоносца. Святой Георгий – небесный заступник воинов и защитник каждого из нас, покровитель воинов и защитник от зла и несправедливости, помогает в трудных жизненных ситуациях, от бед и опасностей, молится о здравии близких, мире, в семье и благополучии. Подайте имена для молитвы в День памяти Святого Георгия. Завтра, 6 мая, День Святого Георгия Победоносца. Далее о погоде информация вашему вниманию. 19 градусов сейчас в любимом городе ощущается, как будто бы плюс 14. Вчера в это время был 21 градус. Ветер юго-западного направления, скорость его увеличилась и составляет 5,7 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 35%. Температура воды в реке Малое Вишерое озеро Кузьминское 15 градусов. На этой неделе похолодает до 7 градусов. Завтра до 14 тепла, на 6 градусов в день будет холоднее, чем сегодня. Переменная облачность нас ждет, без осадков должен пройти день. Сегодня максимальная температура 20 градусов. Сегодня Малые Вишери и ее окрестностях 16 часов 5 минут. Солнышко встало в 4:45, закат 20 часов 50 минут. Луна убывающая, слабая магнитная буря сейчас. Берегите свое здоровье. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. И, как всегда, мы ждем правильный ответ на вопрос краеведческого конкурса, листая страницы истории. В советское время у нас были корпоративные футбольные команды. Каждая организация, многие, по крайней мере, организации, предприятия создавали такие спортивные команды по игре в футбол. Сейчас у нас традиция возвращается, но немножечко направление другое – баскетбол. В последнее время созданы такие корпоративные команды. Назовите, пожалуйста, эти команды, на каких предприятиях и в каких организациях есть спортивные баскетбольные клубы. Правильный ответ отправляйте в наш чат Новониколаевской галереи ВКонтакте. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Здесь всегда тепло и уютно, здесь всегда лето. Ну и весна продолжается в наших песнях. Не переключайтесь.

0: унесет мои мысли высоко над землей.
1: Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт? Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Ты слушаешь радио МВ Диапазон 101.5 FM.
1: Телефон рекламной службы
4: 8 921 204 28 28.

0: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.
1: И

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом, всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Нам снятся столько лет одинаковые сны. Там пишем прямо на море, здесь были мы. Там твой силуэт, там ты на волне. И на волне ты волнуешь вдвойне.

0: гостях у Тяпкина.
1: А у нас на селе проходит фестиваль шашлыков и пива. Впрочем, на майские этот фестиваль повсюду проходит.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А я заведу свою старую шарманку, пожалуй. Ну, то есть про крапиву вам еще расскажу. Правда, прежде чем я поделюсь секретными рецептами из этого растения, хочу вас осведомить о противопоказаниях. А таковые завсегда и у всего имеются. Использовать крапиву в качестве лечебного препарата противопоказано, если у человека высокая свертываемость крови. Употребление крапивы может привести к образованию тромбов. Поэтому растение противопоказано при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе. Запрещен прием лекарств из крапивы при почечной и сердечной недостаточности, при беременности, а также при индивидуальной непереносимости и кожных аллергиях.
0: Подножный корм.
1: Если вы не знаете, в каком виде можно употреблять крапиву, кроме салатов и супов, то вот вам рецептик крапивно-орехового соуса. Понадобится 250 граммов листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 4 столовые ложки ваших любимых орехов, можно брать любые, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Крапивные листья нужно ошпарить кипятком, обдать холодной водой и просушить. Орехи прогреть на сковороде несколько минут, пока не раскроется аромат. После измельчить в блендере или вручную в ступке. Затем нужно добавить к орехам в блендер или ступку чеснок, крапиву, сыр и оливковое масло. Этот необычный соус прекрасно сочетается с рыбой или пастой, а еще годится для намазывания на бутерброды. Приятного аппетита!
0: Житейская мудрость.
1: Если в мае молния блеснула после дождя без грома, то быть ясной погоде. Ясности вам и понятности. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Радио. МВ-диапазон. Радио МВ-диапазон.
3: Волна. Ай, весенняя она.
4: Внимание, внимание.
5: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
6: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
7: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
8: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт? Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет.
2: Три медведя.
3: Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь. Видит, в домике никого нет. И вошла.
2: В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу.
3: В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой.
2: Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая.
3: Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
2: Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин.
3: Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу.
2: Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровны, третья, Мишенькина.
3: Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору. И она заснула.
2: А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

0: Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом.
1: Кто хлебал в моей чашке?
2: Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. Кто хлебал в моей чашке? А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?

0: как его?
1: Медведи пришли в другую горницу.
2: Кто ложился на мою постель и смял ее?
1: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
0: Кто ложился на мою постель и смял ее? Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. Кто ложился на мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, и царапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похож на меня, так похож на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт? Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

Давай с тобой поговорим, а хочешь, просто помолчим, а хочешь, я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

В эфире «Малая Вишера».

0: Гаджет-новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуя, что

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Студия 5FM. Ваше домашнее радио.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, история которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Бодрячком, товарищ, бодрячком. 101.5 FM.
7: Это ваше домашнее радио.
8: Без чего не обходится ни одна стройка или ремонт? Конечно, без инструментов. Различные виды оборудования, от отвертки до бетономешалки и от шуруповерта до бензоэлектрогенератора, вы найдете в строймаркете «Деревягин». Триммеры, бензопилы, моечные машины, мотокультиваторы и многое другое всегда в наличии в нашем магазине. С «Деревягиным» любая задача по плечу. Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
4: Да здравствует весна! А за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 миллионов 700 тысяч рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: гостях у Тяпкина.
1: А у нас на селе проходит фестиваль шашлыков и пива. Впрочем, на майске этот фестиваль повсюду проходит.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А я заведу свою старую шарманку, пожалуй. Ну, то есть про крапиву вам еще расскажу. Правда, прежде чем я поделюсь секретными рецептами из этого растения, хочу вас осведомить о противопоказаниях. А таковые завсегда и у всего имеются. Использовать крапиву в качестве лечебного препарата противопоказано, если у человека высокая свертываемость крови. Употребление крапивы может привести к образованию тромбов. Поэтому растение противопоказано при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе. Запрещен прием лекарств из крапивы при почечной и сердечной недостаточности, при беременности, а также при индивидуальной непереносимости и кожных аллергиях.
0: Подножный корм.
1: Если вы не знаете, в каком виде можно употреблять крапиву, кроме салатов и супов, то вот вам рецептик крапивно-орехового соуса. Понадобится 250 граммов листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 4 столовые ложки ваших любимых орехов, можно брать любые, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Крапивные листья нужно ошпарить кипятком, обдать холодной водой и просушить. Орехи прогреть на сковороде несколько минут, пока не раскроется аромат. После измельчить в блендере или вручную в ступке. Затем нужно добавить к орехам в блендер или ступку чеснок, крапиву, сыр и оливковое масло. Этот необычный соус прекрасно сочетается с рыбой или пастой, а еще годится для намазывания на бутерброды. Приятного аппетита!
0: Житейская мудрость.
1: Если в мае молния блеснула после дождя без грома, то быть ясной погоде. Ясности вам и понятности. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: МВ-диапазон. Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо...

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
0: Радио. МВ-диапазон.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

красная, как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет.
1: Три медведя.
2: Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.
1: В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу.
2: В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой.
1: Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая.
2: Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
1: Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин.
2: Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу.
1: Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровны, третья, Мишенькина.
2: Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору. И она заснула.
1: А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

0: большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?»
1: Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?»
0: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
1: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
0: Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» заревел Михаил Иванович страшным голосом.
1: «Кто ложился на мою постель и смял ее?» зарычал Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. «Кто ложился на мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

0: гостях у Тяпкина.
1: А у нас на селе проходит фестиваль шашлыков и пива. Впрочем, на майске этот фестиваль повсюду проходит.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А я заведу свою старую шарманку, пожалуй. Ну, то есть про крапиву вам еще расскажу. Правда, прежде чем я поделюсь секретными рецептами из этого растения, хочу вас осведомить о противопоказаниях. А таковые завсегда и у всего имеются. Использовать крапиву в качестве лечебного препарата противопоказано, если у человека высокая свертываемость крови. Употребление крапивы может привести к образованию тромбов. Поэтому растение противопоказано при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе. Запрещен прием лекарств из крапивы при почечной и сердечной недостаточности, при беременности, а также при индивидуальной непереносимости и кожных аллергиях.
0: Подножный корм.
1: Если вы не знаете, в каком виде можно употреблять крапиву, кроме салатов и супов, то вот вам рецептик крапивно-орехового соуса. Понадобится 250 граммов листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 4 столовые ложки ваших любимых орехов, можно брать любые, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Крапивные листья нужно ошпарить кипятком, обдать холодной водой и просушить. Орехи прогреть на сковороде несколько минут, пока не раскроется аромат. После измельчить в блендере или вручную в ступке. Затем нужно добавить к орехам в блендер или ступку чеснок, крапиву, сыр и оливковое масло. Этот необычный соус прекрасно сочетается с рыбой или пастой, а еще годится для намазывания на бутерброды. Приятного аппетита!
0: Житейская мудрость.
1: Если в мае молния блеснула после дождя без грома, то быть ясной погоде. Ясности вам и понятности. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет: гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. В эфире «Малая Вишера».

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуя, что...

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

101.5 FM. Ваше домашнее радио.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет. Гроза в начале

0: Апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта. Вы песни мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею. Вы дождь, промочивший бродягу до нитки. Вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Сорвали колокольчик, он ей росу бросил на прощание.

Бабушка, словно любя, от слезы ромашки горькой такой, вырос на пригорке колокольчик другой. Эх, и любит, не любит, в сердце прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все

клюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки, с кем рядом встает. Все равно ромашки, чьи ласки принимает. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет. Плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которые планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

0: Малой Вишере 23 часа.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Музыка тайны на 101.5 FM микс от Дениса Жукова. В программе использованы музыкальные композиции из коллекции автора микса.

темно в квартире, но в чьей? Мне сегодня, честно, плохо по причине веселых друзей. Целый год мы уже не встречались, без тоски вспоминать не могу. Развалившись

что знаю твой дом и окно.